влегом бетет. Шкипоня до гвандек нэш до шкандеку, до валой нэшекуй, этом кыт лавой.